0: Musika Romelic Gulsesmis Radio ჩვენებური.
1: Адриан, где дюйдем?
2: Оршабац!
3: Оршабац, отшабац на паразгенс.
2: Саша Хуреоври, мой любящий срулебис моментчива.
4: Балхови да нахалзива.
5: Бурнут, радио за дарихене темеби.
3: Хвела за сахалисо да саинтересо гадецема киномани.
6: Радом ихо, революциям дели бавшли гоне бачунги.
7: Мин ихо, гико, чвен сольяхи уставле.
8: Мет танки штири хави, омонде.
9: Бехе, респарго ебе, чвене.
3: Мой сминет картули кинос нацводеби.
10: Че ушви, мак там жиро прангул кидавас панти артидеба.
11: Шенс на тесаев садз да урегия. Титко сарапе
9: რიმომხდარაო.
3: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია. გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.

0: 라디오 초인의
1: Оршабац.
2: Оршабац да парасгэн.
3: Савсахуреоврив моалёби шесрулебис моментшива.
4: Бавшовидан ахалзива.
5: Курнуут, радиозе дарихенетмеби.
2: Квелозе сахалисо да саинтересо гадацема киномани.
6: Ратом ихо революциямдели бавши гонеба чунги.
7: Ин ихо гиго чвен сольяхши уставле.
8: Мет танкишти вихари. Омонде.
9: Бехе, дрес паргоебе чвен.
2: Моисминет картули кинос нацводеби.
10: Шеушви, мак тавши ро франгул